замбах я шук там тарим зирит, да ми шук шига хроли шук си змарим змоща с пари на мети, те црат мой ларе, о, разброс, аркопила аз ларе. Ах, чем сахло, как исландцы, свина в смерть смотрит, ах, стебьянца за пол зварни так берегит, эпид бы ваш мэмис к собам херуги, параташин саку, вода, обла, вся беда. Mais quand des brèches fils se viennent guédas, on tatoue à même son chiro taïkhada, tu sais pas le chef qui dans sans de tebi, la gasse la haute de tan durkia tebi, le gros nom from sunis qui dans sans de vazarda, signes gza, rari swadis ter dis gerda, rok zaze khabariam gossan sitamabe, obran dostar poblase nazi gamerom, achtin do, beta zakhlo sitni utlegelegi, rom mepela zapeti, da simgarit tebi, rok takroba Арестрос, арбупила, творя сын наш.